0: 太稳着住的，我都稳着住。他们大伙在打开那扇门，那透过破窗听见的没人摸出我们没去呢。
1: 普尔巴要给参加比赛的孙子做一套新的马嚼子。
2: Думаю, сумасшедший. Я в коскорбе, я в коскорбе, я в коскорбе, я в коскорбе.